0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Творческий фестиваль «Шемшендире» пройдет в Туркестане. 10 популярных книг для семейного чтения назвали в Казахстане. Выставка казахстанского искусства «Книги в Алматы». Об этом через

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. В Туркестане 18 июля состоится фестиваль «Шамшандиры», посвященный творчеству выдающегося представителя казахской музыкальной культуры и легендарного композитора Шамши Калдаякова, передает Елорда-Инфо-КЗ. В концертной программе примут участие известные артисты и молодые исполнители. Для гостей фестиваля будут организованы специальные интерактивные программы. Главная цель мероприятия – популяризация богатого музыкального наследия композитора, сохранение и развитие национального искусства, поддержка творчества потенциала молодых исполнителей, а также знакомство широкой аудитории с шедеврами казахской песенной классики, вошедшими в Золотой фонд национального музыкального искусства. По итогам первого полугодия 2026 года определены произведения, которые одинаково интересны детям и взрослым, передает Елорда-Инфо-КЗ. Список составили на основе данных 3 республиканских и 17 региональных библиотек. Главной книгой для семейного чтения стало произведение Бауыржана Момышұлы «Ушхан Уя». Его отметили 13 библиотек. Это самый высокий показатель среди представленных произведений. Книга рассказывает о семье, воспитании, уважении к старшим, национальной традициях и духовных ценностях. В число наиболее популярных книг для семейного чтения также вошли Абайжола Мухтара Уэзова, Акимембала Абрай Алтынсарина, Кушпендлер Ильяса Есенберлина, Тунджатылган Оқ Кемеля Тоқаева, Махаббат Қызық Мол Жылдар Азельхана Нуршаикова, Менің Атым Қожа Бердібека Соқпақпаева, Аймен Айша Шерхана Муртаза, Жусан Исасайна Мұратбекова и Ауылдан Шыққан Миллионер Сәуле Душан. Результаты также показали, что для семейного чтения казахстанцы чаще выбирают произведения о детстве, истории, семейной памяти, нравственных ценностях и национальных традициях. В галерее «Аспан-галери» проходит выставка «Медиум-книга» первой главы исследовательского проекта Алена Ли о книге как части визуальной культуры Казахстана. Выставка посвящена периоду с 1965 по 1991 год, времени, когда книжная графика, иллюстрация и дизайн в Казахстане переживали особый расцвет. Проект объединяет книги, архивные материалы и работы художников, ставших частью истории казахстанской книжной графики. На выставке будут представлены работы Макума Кисамиддинова, Бориса Пака, Салихиддина Айтпаева, Евгения Сидоркина, Кадырбека Кометова и других художников. Особое место в экспозиции займут материалы, которые ранее практически не демонстрировались широкой публике. Эстампы Табылды Мукатова, эскизы Исата Исабаева, иллюстрации Алимхана Смагулова, а также редкие архивные материалы из 10 частных собраний. Выставка продлится до 30 августа. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».

0: бір сәт тоқта, өзгені емес, өзіңді тыңда. Классик радиосы.
1: Продолжаем программу «Территория классики» вместе с шедеврами мировой академической музыки.

0: Лето с любимой классикой.
1: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Программа «Территория классики» подходит к концу. Впереди вас ждет много интересной музыки. Оставайтесь с нами.
1: Территория классики.

0: Классик радиосы. Бір кітап өмірге деген көзқарасыңды өзгерте алады. Көп оқы, көп біл, көпке ұмтыл.
1: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.
2: Эфирде классика Алан Хабара.
3: Эфирде классика Алан Хабар жалғастырады.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Креативный потенциал Костанайской области представили в Астане. Международный фестиваль циркового искусства в Алматы. Бесплатные курсы казахского языка в столице. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. На площадке «Казах Креатив Хаб» в Астане прошла креативная ярмарка «Костанай Креатив Калчы», организованная в рамках республиканского проекта «Креатив Аймах», передает Елорда Инфо Кейзет. В течение двух дней ярмарка объединила историко-культурное наследие Костанайской области, традиционные ремесла, авторские бренды, современные технологии и проекты креативных индустрий региона. В рампах программы состоялись этнопоказ коллекций кустанайских дизайнеров, презентация мобильного фильма «Калам», вошедшего в число финалистов международного МОП-фильм-фестиваля в Нью-Йорке, а также демонстрация инновационных инженерных разработок студентов Кустанайского регионального университета и первого в Казахстане студенческого болида. Особую атмосферу мероприятию придало выступление одного из первых в Казахстане фольклорно-этнографических коллективов ансамбля «Шертер», представившего богатое музыкальное наследие казахского народа. Алматы вновь станет мировой столицей циркового искусства. В Казахском государственном цирке с 22 по 26 июля пройдет 4-й международный фестиваль «Алматы Circus Festival», передает Алматы ТВ. На манеже встретятся лучшие артисты из 20 стран и регионов мира. Приедут представители Вьетнама, Китая, Германии, Франции, Италии, Швейцарии, Венгрии, Турции, Монголии, Узбекистана, Таджикистана, Беларуси, России, Казахстана, Украины, Армении и Республики Тыва, Эфиопии, Туркменистана, чтобы представить самые зрелищные номера современного циркового искусства. Гостей фестиваля ждут воздушная гимнастика, акробатика, эквилибристика, жонглирование, клоунада, оригинальный жанр и дрессура животных. После завершения конкурсной программы цирковой праздник продолжится. Уже в августе зрители смогут увидеть специальное шоу с участием победителей и лауреатов фестиваля, которое продлится до 23 августа. Жители Астаны смогут бесплатно пройти курсы казахского языка. Заявки на обучение принимаются до конца июля. Обучение рассчитано на 4 месяца и будет проходить как в очном, так и в дистанционном формате. Занятия запланированы 3 раза в неделю. По окончанию курса слушателям вручат сертификаты. Более подробную информацию можно узнать на сайте столичного акимата. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».

0: Новости культуры на Радио Классик.
1: Патриот болу бүгінді ғана емес, ертеңгі ұрпақтың болашағын ойлау. Патриотизм – это когда ты думаешь не только о себе, но и о тех, кто будет жить после тебя.
2: Камертон. Настройся на классику.
3: Добрый день! В эфире программа, которая поможет всем нам лучше ориентироваться в безграничном мире академической музыки. Продолжаем говорить о венских классиках. Вольфганг Амадей Моцарт. Наверное, нет смысла в очередной раз констатировать его гениальность, превозносить его невероятнейшее дарование, вспоминать непростое детство вундеркинда. Это всем давно и хорошо известно. Уж то-что о жизни и творчестве Моцарта изучены вдоль и поперек. Каждая нота его сочинений рассмотрена под микроскопом, проанализирована и многократно описана. И все равно легенды и мифы вокруг его имени, несмотря на периодические разоблачения, обладают какой-то невообразимой живучестью. И Моцарт для нас, простых смертных, остается величайшей неразрешимой загадкой. Впрочем, как и любой гений.

Вклад Моцарта в развитие музыкального искусства удивителен. Удивителен прежде всего некой парадоксальностью. Он никогда не писал ничего откровенно революционного, бунтарского, сотрясающего существующие устои. Но в тех же самых формах и по тем же самым правилам, по которым сочиняли все его современники, он создавал нечто абсолютно неповторимое, а главное – легкое и откликающееся у каждого, кто его музыку слышал. Этому стремились подражать, чаще безуспешно. Ведь получить нечто выдающееся, не выходя за вешки, обозначенные канонами, задача для ума неординарного. Сам Моцарт таких задач перед собой не ставил. Это выходило у него как бы само собой. Высказывался он на этот счет так. Чтобы сорвать аплодисменты, нужно либо писать вещи настолько простые, чтобы их мог напеть всякий возница, либо такое непонятное, чтобы только потому и нравилось, что ни один нормальный человек этого не понимает. Конец цитаты.

Отдельно следует сказать об операх Моцарта. Он значительно продвинул этот жанр музыкального искусства, при этом не особенно отступая от грандиозной оперной реформы Глюка, о которой мы говорили в одной из прошлых программ. Все их можно послушать на нашем сайте kazradio.fm. Так вот, у Моцарта впервые, пожалуй, в истории жанра все персонажи стали живыми людьми, а не привычными для оперы масками. У действующих лиц появилась индивидуальность. Моцарт был прекрасным мастером по ее созданию, виртуозно сочетая слово, сценическое действие, вокал и оркестр. Причем музыкальные характеристики выписывались им не только в сольных номерах или дуэтах, но и в некоторых больших ансамблях, где каждый из участников выдерживал свою интонационную сферу. Именно так будут выстраивать оперные ансамбли композиторы следующих поколений и вслед за Моцартом развивать тему «Опера с человеческим лицом». На сегодня все. До встречи!

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Табиғатты аялаған елдің болашағы жарқын. Таза Қазақстан. Жерге деген құрмет, келешекке деген жауапкершілік.
2: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
3: Это было так красиво.
4: Рефлекс-площадка, нет,
3: талант.
5: Культурная мозаика с Женией Аубакировой.
6: Добрый вечер, наши самые прекрасные радиослушатели. Сегодня с особым удовольствием буду разговаривать с Максимом Максимовым. Я считаю его своим учеником, потому что, когда он был маленький, родители его перевели в мою авторскую школу, привели. И вот он один из наших самых ярких, самых значительных по результатам выпускников. Ну, особенно если считать, что у нас не так много музыкантов в школе, в которой я организовала, в которой я готовлю людей широкого профиля. Там только, не только музыканты, самые разные специальности выбирают наши выпускники. Но вот Максим пошел по музыкальной части. И вот сейчас он себя называет музыкантом разностороннего профиля. И действительно, не так много людей в нашей стране, которые могут объединять такие иногда даже разные, противоположные друг другу качества. По крайней мере, это то, что каким должен быть музыкант. Поэтому сейчас я буду спрашивать Максима о том, как вот он смог так двигаться, что осваивал все время новые и новые какие-то квалификации и не боялся этого делать, потому что вообще считается, он как классический музыкант заканчивал. Конечно, он любил джаз, он интересовался им, но обычно мы все в одном направлении как-то двигаемся. А вот он не особо обучаясь у кого-то, мне кажется, самообучением. Да, Максим, как ты? Давайте сейчас порассуждаем об этом. Как ты такой получился? Здрасте, добрый вечер.
7: Добрый вечер, наши радиослушатели.
6: Такое впечатление, что ты, Максим, уже готов и быть таким интервьюером на радио, да?
7: Ну, у меня немножко уже как...
6: Не интервьюером, а интервьюируемым.
7: Можно сказать, из-за рода деятельности складывается как профессиональный этикет. Потому что сижу... Ага. Я чаще нахожусь по ту сторону микрофона, а сегодня перед микрофоном.
6: Вот.
7: Ну вот вы спрашиваете насчет...
6: Самых разных квалификаций.
7: Самых разных квалификаций. Ну, я всегда говорю, я не то чтобы джазист, и не то чтобы я всегда как-то вот... интересовался или занимался академическим джазом, потому что джаз на самом деле такая же академическая наука, как и наше классическое фортепианное музицирование. Там такие же огромные пласты законов, определенные языки, техники. Можно сказать, и ограничения. То есть, как и везде, сначала учатся работать в рамках, чтобы потом эти рамки все, как сказать...
6: Сносить.
7: Поэтому просто можно сказать, что спасибо природе, родителям, достались мне хорошие уши, и всегда было интересно. То есть заниматься, слушать все, то есть такая некоторая музыкальная всеядность. Поэтому, занимаясь классическим фортепиано, всегда любил подбирать, любил слушать. Кстати, огромное спасибо в этом плане для такого всестороннего развития могу сказать своей первой любимой учительнице Соболевой Людмиле Александровне, потому что самых... первых классов, с нулевых классов, она, причем это было не какое-то личное ко мне отношение, она ко всем, всегда давала простые джазовые произведения, что-то подбирали, что-то для души играли, в общем, так сказать, профессионально баловались за инструментом. Никогда это ни для одного ребенка не проходит даром, всегда это расширяет его кругозор. А потом так получилось, что вот поступил в консерваторию, всегда интересно, хотелось что-то писать, что-то делать, а потом дошел до того, что писать — это одно, хочу записывать.
6: А ты у нас в школе все время был у Людмилы Александровны?
7: Да, до последнего, до 10 класса.
6: То есть ты заканчивал... Да ты что, мы тебя не переводили никуда, да?
7: Так это, было? Может, вы помните, может, нет, это был ваш такой эксперимент. Мы поступали вместе с Накысовым Ануаром.
6: Ага.
7: Ануар перевелся к Светлане Алмабаевне, к педагогу спеццикла в школе.
6: Угу. Ты не стал.
7: А меня оставили, причем даже как-то по вашим, наверное, вы так посмотрели, когда нас прослушали, сказали.
6: Пусть
7: останется. Пусть останется, да. Это было с некоторой вашей подачей, и этот тандем, который с моим первым учителем, он до сих пор, как сказать, мы, можно сказать, уже давным-давно не педагог-ученик, а как друзья семьи, коллеги.
6: Друзья семьи, да. Ой, она замечательная.
7: Можно выразиться.
6: Людмила Александровна замечательная абсолютно. Ну, потом ты во время школы все время не просто как ученик, все время играл, гимн играл, аккомпанировал, ты очень активно участвовал. Вообще, вот про эту активность, которая не свойственна большой части людей, да, с детства, со школы. Кажется, больше, чем обычный, да?
7: Как ну, это было? Я не знаю, как для других. Для меня эта, вся эта активность была своего рода, наверное, отдыхом.
6: Ой, какая прелесть.
7: Потому что, как и, наверное, вот моя мама так любит говорить, лучший отдых – смена занятий.
6: Правильно, да?
7: То есть, когда...
6: У тебя твое знание казахского языка, как ты учился, как ты нас потрясал, как ты казахские песни пел, да, или это уже позже было?
7: Ну, наверное, позже пришло. Я просто всегда казахскую музыку любил. Ну, господи, здесь родился, здесь расту. Это уже как часть нашего музыкального самосознания. И поэтому на всех концертах это же у нас всегда было... Вот есть основная работа, по которой пианист, ученик должен заниматься, идти вперед, учиться. То есть мы там работали, как ни крути. Не всегда там все было радужно и здорово. А пойти поиграть гимн школы, да поподбирать джаз на концерте, да господи, с удовольствием. Да, это был своеобразный отдых. Да, наверное...
6: Интересно.
7: Как сказать, вот есть же японский жизненный принцип икигай. Найди то... чтобы ты хотел заниматься, не получая денег, или как там, бежать с радостью с утра на работу, а с работы с радостью бежать домой. Вот, наверное, это и пытаемся найти, и на самом деле вот наша музыкантская работа.
6: Нет, наверное, уточню. Ты найди такое дело, которое тебе будет приносить удовольствие, и тебе никогда не придется работать.
7: Вот, это то же самое. Та же
6: история, да.
7: Та же история. И поэтому мы, говорим, как такие музыканты, мы профессионально занимаемся ничего не деланием. Это, как сказать, это очень поверхностная часть фразы.
6: Да, внешне.
7: Это вот когда говорят, вот музыканты, хорошо, ты музыкант, тоже спрашивают, а работаешь-то где?
6: Да.
7: Я так люблю этот вопрос, иногда говорю, ну как вам сказать? А вы попробуйте пойти в школу, в консерваторию попреподавать и понести культуру, особенно когда в наших условиях государство не сказать, что очень много за это платит, и, как говорится, быть истинным фанатом своего дела, приверженцем и нести, как бы несмотря ни на что. Это я поражаюсь вообще всем людям, кто вот работает и в консерватории продолжает, потому что иногда мне кажется, что люди этим занимаются вопреки здравому смыслу.
6: Ну, есть момент, но это люди культуры, ну, они такие, люди искусства, они такие. Потому что, мне кажется, дело все равно намного тебя более счастливым делает.
7: А это да, мы, как сказать, мы...
6: И уже деньги...
7: Мы не можем не играть, если вот, так можно сказать. Да. То есть уже настолько все это, как говорится, когда говорят, ну вот вы же там, не, есть кто-то, люди где-то из бизнеса, друзья, где-то еще. Ну вот всему же мера, мол, условно говоря, деньги, не деньги. Знаете, вот эта вот отдача, когда ты выходишь на сцену, и у тебя там сидит 500-600 человек, и вот этот обмен энергии, тот всплеск эндорфина и вообще все, что это дает, не каждый миллион долларов заработанный даст это ощущение, так скажем.
6: Ну, ты сильно сказал. Да? Сейчас люди, которые слушают, скажут, ну, это он маханул. Да? Хорошо. Я просто так для затравки, потому что я абсолютно поддерживаю то, что ты говоришь. Просто мы еще и не знаем, что такое это вот, получать большие деньги. Да? У них же тоже там это эмоции. Это тоже какой-то путь, к которому двигаться. Это же не только чисто деньги. Многие... Даже им деньги не важно, и количество, а сам процесс интересен, да?
7: Тут, да, я еще как хотел бы добавить, что нельзя противопоставлять, конечно.
6: Да.
7: То есть, потому что у нас часто говорят, вот если ты музыкант, значит, тебе там деньги не важны. Абсолютно.
6: Нет, не так.
7: То есть, материально,
6: как важно.
7: На самом деле, это есть тот самый путь гармонии, когда и материальное в порядке, и душа на месте. То есть, вот, наверное, я к этому иду, если так можно выразиться. Стараюсь, во всяком случае.
6: Так вот, значит, ты как пианист рос, потом в консерватории ты занимался у Гульнары Курамбаевой?
7: Да, я, можно сказать, и у вас же занимался, и у Гульнары Тулигеновны.
6: У меня в классе был ты, да?
7: Да.
6: Ага. Но уже я не так много занимался-то.
7: Я попал в очень интересное время в консерватории.
6: Это какие годы были?
7: Это было с 13-го по... Ну, с магистратурой по 19-й. Я, у меня про это есть тоже такая, как сказать, моя личная байка. Угу. Мне же всегда тоже спрашивали, почему ты не уехал?
6: Угу.
7: Ну, то есть, ну, как вот вроде бы большие, ну, то есть, были большие возможности, угу, профессиональные, все, например, как в ту же Москву.
6: Угу.
7: Ну, то есть, все вот кому, кто себя как бы на ногах хорошо за инструментом держит, почему в Москву не поехал? Ну, у меня комплексный ответ на этот вопрос был, потому что, во-первых, меня очень сильно дома оставила эта, так скажем, материальная база. У меня дома есть свой рояль, благодаря родителям. У меня есть место, время заниматься. Здесь закрыт, можно сказать, как говорят, вот этот вот бытовой житейский вопрос. Едешь в другой город, ты в любом случае будешь какое-то время
6: мучиться, вот, да,
7: мучиться, выживать. Потому что, когда мы даже ездили на конкурс в Москву, это был, если не соврать, 2004 или 2005 год, ну, примерно, это как сказать, в 6 утра приходишь, китайцы занимаются. В 12 ночи уходишь, китайцы
6: занимаются.
7: Они еще
6: занимаются.
7: Да. И вот этот вот вопрос, я даже у нас по консерватории видел, вот кто приезжие мои друзья, с кем хорошо общались, это вот была постоянная задача все равно.
6: Не хватало классов.
7: Не хватало классов. То есть, а я нахожусь здесь, как говорится, ну, в любой момент сел и занимайся. Это на самом деле очень большого, как сказать, это дорогого стоит. А самое интересное, я так люблю говорить, если я не поехал в Московскую консерваторию, Московская консерватория приехала сюда.
6: Да.
7: Благодаря вам, благодаря вот этим нашим всем фестивалям, мастер-классам, конкурсам.
6: И не только Московская консерватория.
7: Ну, большинство, потому что было как-то, mm-hmm, если так можно выразиться. Здесь же постоянно кто-то был. Мы постоянно, mm-hmm, у кого-то занимались.
6: Учились, да.
7: Поэтому мы же ходили к вам, Гульнаре Тулигеновне. Через неделю Наталья Владимировна Труль приезжает. Потом там
6: Воскресенский
7: был. Филиппов был.
6: Филиппов был.
7: И они все приезжают тут как...
6: Копылов, Нерсисян там же.
7: В общем, кого... И мы вот это вот в этой всей, так скажем, движухе творческой, как бы этого всего набирались и очень много чего почерпали, нам это все рассказывали. Тем более, что в мастер-классах всегда же все рассказывается немножко как бы в сжатом, в таком концентрированном виде, без размусоливаний, без этих. И приходилось, как сказать, работать быстро.
6: Быстрее учился, да.
7: Поэтому я, ну, настолько не чувствовал и не чувствую себя обделенным, что вот я остался здесь. Да, все было более чем здорово, и не то, что там не жалуюсь.
6: Причем ты бы это там, где они работают, ты бы этого не получил, потому что они там в совсем другом состоянии. Профессора, которые сюда приезжают, они все равно как-то по-другому работают, да?
7: Ну, они здесь тоже же, по сути, занимаются творчеством, если да, больше, да, всего. То есть, вот
6: без
7: это
6: рутины,
7: вот
6: без рутины.
7: Было, да, все эти мастер-классы всегда были лишены рутины. Конечно, mm-hmm, рутина — это тоже полезно и важно, когда ты что-то делаешь планомерно и спокойно, но мозги на месте, рутину можно и дома создать. Получил, и идешь работаешь,
6: да,
7: в конце концов. То есть, это я уже тоже вот, проработав в консерватории 4 года, утверждаюсь в этой мысли, что научить нельзя.
6: А ты где работал?
7: На кафедре камерного
6: потом
7: ансамбля.
6: Потом ушел, да?
7: Ну вот с этого года обстоятельства, так скажем, вынудили.
6: Не успеваешь?
7: Да, в основном из-за общей нагрузки, каких-то, mm-hmm, планов пришлось уйти, но вот 4 года проработав, я понимаю, mm-hmm, научить нельзя, можно только научиться.
6: Только научиться, это формула. Постоянно это. Потом, как ты вот все-таки к этим новым формам и новым видам деятельности переходил? Потому что обычно мы консервативные. Кажется, что, ну вот мы только играем. И дай бог успеть сыграть, выучить, осознать, исполнить, да? А вот ты и аранжировка, и звукорежиссура, и композиция. И мне кажется, у тебя какой-то редкий случай. На самом деле. Потому что ты и классик, такой жесткий, и одновременно свободный, как вот все творцы, композиторы, аранжировщики, да? И исполнители джазовых композиций. Как ты сочетаешь это? Это же как будто бы несочетаемая вещь.
7: Ну,
6: редко сочетаемая, да.
7: Изначально можно сказать одним словом. Было интересно. Можно так. Я как настоящий такой, можно сказать, хрестоматийный парень, мне поковыряться в железках всегда было, угу, прикольно, если так, угу, можно выразиться. То есть что-то разобрать, что-то собрать, во что-то вникнуть. То есть некоторое инженерно-математическое такое мышление, оно всегда в моей жизни присутствовало. То есть рояли лет в 10 уже начинал разбирать, угу, чистить клавиатуру, ковыряться. И а как там все устроено? Вот это вот залезть.
6: Так ты и настраивать, наверное, рояль умеешь, нет?
7: Ну, я не могу сказать, что я занимаюсь этим профессионально, но если надо подстроить, я подстрою.
6: У тебя есть даже инструменты.
7: И ключ есть, все.
6: Какой молодец.
7: Приходится, так скажем.
6: Ну, да.
7: Не всегда свободен наш всеми любимый Аркадий или Владимир Алексеевич Клопов. Иногда приходится брать ключ в свои руки и что-то делать. Можно так сказать, то есть, ну, во-первых, у нас, не сказать, что сильно развита индустрия была звукозаписи, вот. Вообще всего, так каковая. Да. То есть это, ну, опять-таки, нас не так много, мы не так давно встаем с колен, можно так выразиться. Когда нас сравнивают, вот, на Западе хорошо, мне всегда так от этой фразы корежит. Господа, в Америке индустрия начиналась в начале века. Mm-hmm. Звукозаписывающая, вещательная, эстрадно-исполнительская. Там годами, десятилетиями накопленный опыт, конечно, вот мы сейчас на данном этапе можем только перенимать. И это нормально. То есть, вот мы сейчас, условно говоря, там, ну, предположим, там, по каким-то вещам, то есть, как Америка бы там при своем этом развитии, ну, там это Европа тоже, потому что все эти наработки были где-то там, не знаю, годах в 60-х по количеству времени. И то мы идем быстрее, потому что у нас есть, опять-таки, возможность учиться и что-то перенимать. И поэтому я на самом деле, когда выпускался со школы, я пару раз ходил в студию, я даже немножечко, как сказать, открещивался от этого. Думаю, да нет, я не буду.
6: В какую студию?
7: Я ходил, то есть, ну, свои вещи какие-то записывать. Mm-hmm. Была такая студия у нас, Magic Records. То есть, ну, мне было как бы интересно, зачем я буду себе, ну, типа, записывать? Вон есть куда сходить, посмотреть. То есть, я там такая, как бы, как сказать, дебри такие, куда там, зачем лезть? Но это мне было там лет, предположим, 17. А потом, как сказать...
6: Жизнь заставила.
7: Жизнь заставила, а потом... А мне интересно, а почему бы не попробовать? Ну, взял в какой-то момент, там, есть некоторые... Ну, как сказать, посмотрел, как делать, пошел, почитал. Ага, вот это надо. Что-то купил. Ух ты, работает. А если микрофоны профессиональные купить? Купил профессиональные микрофоны, записал свой рояль дома в неподготовленной комнате, взялся за голову, думаю, господи, какой кошмар. И пошло-поехало.
6: И
7: чуть-чуть
6: что
7: акустическое оформление появилось. То, все там заглушил, там почитал. А как это работает, как то работает? На самом деле, мне что всегда удивляет, то, что очень многие вообще этого всего почему-то боятся. Мне вот это в наших классических музыкантах, да и не только классических, они когда говорят, ой, у нас-то вот микрофоны звукозаписи, у всех сразу впадают в какой-то анабиоз.
6: Да. И сразу никто ничего не записывает.
7: И сразу кажется, ой, какой ужас, ой, нет-нет-нет-нет, мы там подзвучивать рояль на классическом концерте, не-не-не-не-не, это же нельзя. А помните, когда я вас пару раз подзвучивал на каких-то небольших классических выступлениях, вы говорили, как хорошо.
6: Как замечательно.
7: А на самом деле просто, если правильно все сделать...
6: Если слышать, да.
7: И как-то было это все интересно, там изучал, там попробовал. Не так это все и дорого на самом деле строить. Потому что, вот, например, даже какому-нибудь концертирующему, ну, занимающемуся музыканту, вот себе взять неплохую камеру и пару микрофонов, чтобы себя записывать на конкурсы, это не стоит каких-то баснословных денег. Это не дороже среднеценового смартфона сейчас. То есть, в чем еще заслуга современной, так скажем, вообще индустрии, что сейчас за условные, там, ну, предположим, $500 доступен звук, и запись, которая лет 10, 15, 20
6: невозможно
7: назад
6: было.
7: Стоила 15-20 тысяч долларов.
6: Ничего себе.
7: То есть шагнуло, все уменьшилось, улучшилось. Сейчас каждый iPhone пишет с качеством, доступным хорошей камере лет там, 15 назад, так скажем.
6: Ничего
7: нужна
6: себе.
7: Была крутая, хорошая камера, так сказать, с крутым микрофоном. И это сейчас все как бы становится доступнее. На самом деле, если вот, вникать и немножечко стараться идти, вот, как сказать, не ограничивать свои какие-то познания, просто, как минимум, сесть, как Google бесплатный, как говорят.
6: Ну, да.
7: Погуглить и посмотреть, и, на самом деле, очень много можно добиться даже только на этом этапе. А у меня есть такой немножечко где-то внутренний перфекционизм, а мне всегда мало, а что там дальше?
6: Ну, да.
7: И что-то еще, где-то это, потому что превращается, что надо что-то купить еще, что-то доделать, там посмотреть, сям посмотреть. А потом оно вот начинает, как такой снежный ком, вместе с опытом чуть-чуть все это набирается. Слушаешь, смотришь, сравниваешь. Вот в этот раз получилось. Вау, здорово. Почему получилось? Начинаешь анализировать. В следующий раз записал. Гадость такая. Хочется удалить все. Ну, так тоже бывает на самом деле. То есть и в великих студиях, то есть бывают, как сказать, кривые дубли, и что-то, не знаю, что-то сломалось, что-то отлетело. Это нормально. То есть, ну...
6: А как вот ты концерты играешь? Когда ты занимаешься? Когда ты много очень работаешь? Я знаю, что... делаешь аранжировки. Ты сам сочинил тогда замечательную музыку, исполнял. Вот на камерном, да, кажется, фестивале. Да? Я слушала твое... Это было соло или это было для двух роялей? Или это было с чем-то еще?
7: На камерном фестивале я играл свою вещь с камерным оркестром.
6: Вот. Мне очень понравилось.
7: Ну, я бы так выразился, что хотелось бы, конечно, больше, чем оно получается. То есть времени
6: действительно... Это всегда.
7: Приходится лавировать между, как сказать, какими-то рабочими задачами и творческими, потому что все равно... Вот это то, к чему я и говорю, стремлюсь. Пока еще нет вот этого баланса, чтобы можно было только за творчество и заниматься только тем, чем хочется, и чтобы вот от, как бы отойти от какой-то от рутины. Жизнь такая, что приходится делать все. Это вот...
6: Наши радиослушатели, наверное, если прислушиваются, думают, ничего себе, какой парень такой осознанный, такой робот-машина, да, потому что ты не только делаешь это, ты еще можешь все это объяснить и свои поделиться ощущениями и тем, как это не просто. То есть это такой хороший пример людям, что на самом деле не сложно, только делать это надо, а вот это так самое сложное. Да?
7: Действительно, да. Так, то есть найти в себе силы, идти дальше.
6: Да.
7: И идти, еще и самое главное, стараться как минимум постоянно.
6: Я знаю, когда совсем мало времени, я включаю что-то такое. Вот я сейчас вот за 15 минут вот это сделаю. И действительно получается. А в другой раз, когда ты не включишь, ты можешь это полтора часа делать. С нежеланием там, с каким-то... Или вот как дедлайн работает, да?
7: Вот. Как у фрилансеров есть такое, такая фраза. Сделаю за 2 часа в течение 2 недель.
6: Да. Да, очень хорошо получается, когда уже... Выхода нет, и надо делать, да. А скажи, пожалуйста, Максим, все-таки вот этот факт твоего здоровья, да, твоих глазок, которые казалось, что это абсолютно непреодолимая вещь, и будет тебе очень сильное ограничение делать. Как ты смог вот так вот снять эту проблему? Потому что на самом деле она как будто бы снята со стороны, так кажется, да?
7: Это есть феномен компенсаторских возможностей любого организма, потому что вот если у полностью здорового человека, условно говоря, вот отнять какой-то элемент взаимодействия, будь то там зрение, слух или там конечности, не дай бог, конечно, никому не пожелаешь, но мы понимаем, как было, когда человек знал, как было и вот как стало, это гораздо всегда большая проблема. Это действительно вот для людей является проблемой. Но если жизнь изначально у человека, вот кто-нибудь, например, рождается с какой-то аномалией, он просто не знает, как бывает по-другому.
6: Угу.
7: И для них адаптация жизни происходит под те условия, в которых он
6: находится.
7: Растет.
6: А у тебя как было?
7: У меня, ну, во-первых, у меня нету какой-то очень жизненно исключающей проблемы. То есть у меня, да, у меня один глаз... называется такой диагноз, например, как это, ленивый глаз, амблиопия. То есть с детства произошла какой-то рассинхрон в бинокулярном зрении, и у меня начал как бы один глаз из зрительного процесса выключаться. То есть у меня всегда 2 изображения, у меня 2 клавиатуры
6: за роялями
7: глазами. До сих пор, да?
6: Ага.
7: Просто в какой-то момент мозг учится жить с этой информацией, он что-то лишнее отключает, концентрируется на том, что идет непосредственно, и один глаз у меня более-менее полноценный, да, тоже не идеальное зрение, где-то, может, -2 сейчас, но имея очки, имея как бы современные, так скажем, технологии, я абсолютно себя не ощущаю, как сказать, что у меня что-то не так. В конце концов, вы в курсе, я там лет уже... 7 лет буду как за рулем, и тьфу-тьфу-тьфу, прекрасно тоже вижу, оцениваю расстояние, все. Просто человек, у которого всегда бинокулярное зрение, один глаз убрать, это будет ужас, как вот вообще так все вроде бы, все меняется, а я не знаю, как это меняется. И для меня...
6: Еще раз, что убрать?
7: Если... Например, вот если одному человеку взять и закрыть один глаз, и вот живи с одним глазом, например.
6: Ага.
7: И человеку будет сложно, потому что не привык, мозг привык работать в одних условиях,
6: ага.
7: И это тяжело. А для меня, я не знаю, как по-другому. Для меня всегда так, как сейчас.
6: Ага.
7: И поэтому, когда учишься с этим жить, ну, на самом деле, то есть, я вот действительно, я не считаю. Потому я и этой проблемой сильно, можно сказать, и не занимаюсь. Я за ней слежу, я как бы ее не отрицаю, то есть, если что-то происходит, изменения какие-то не в ту сторону, я всегда там проверяюсь, но пока это мне не дает, как сказать, не ухудшает мое качество жизни, я и сильно...
6: А с самого начала так было или все-таки вначале было сложновато? Как этот процесс шел?
7: Это произошло, если я примерно помню, я что-то первое заметил, что что-то не так, где-то когда мне было лет 5, 4-5 лет. То есть я уже, по сути, вообще с годов обучения на инструменте и в школе, и все, я был вот примерно так, как и сейчас. Поэтому для меня это не является какой-то жизненно исключающей проблемой,
6: из которой надо бороться. А это не корректируется никак?
7: Ну, вообще технологии, говорят, не стоят на месте. Возможно, скажем так, постараюсь в ближайшие несколько лет найти время, может быть, этой проблемой заняться посильнее, но в каком-то, в каком-то, наверное, плановом порядке. Надеюсь, жизнь не заставит делать это в срочном. То есть тоже нельзя полностью расслабляться, но живем, творим, работаем.
6: А ты знаешь другие примеры, что кто-то становится заложником, ограничения ты ему такие?
7: Ну...
6: Или это редкое вообще?
7: Ну, я не знаком еще с музыкантами с такой проблемой, непосредственно музыкантами. Но я знаю люди, что с очень, даже, например, низким зрением, и все равно сейчас и с очками, и с элементами коррекции, и работают, и за компьютером сидят.
6: И проблемы, да.
7: Это не какая-то, да, фундаментальная проблема. Во всяком случае, уши, слава богу, хорошие.
6: Вот это важно.
7: Вот это, да, вот это, наверное, даже мне как бы... Может, как-то, не знаю, может, жизнь компенсировала, кто его знает.
6: На самом деле, даже если у нас все правильно, ну, без этих, без патологии работает, не патология, а без изменений, то все равно мы дозируем, да, в чем-то мы больше воспринимаем. Вот считается, что глаза самый большой источник информации. Я не могу сказать это про себя, потому что я больше как-то через слух, через обоняние, через какие-то другие органы чувств, чем глаза, потому что я не запоминаю большинство впечатлений, я не запоминаю там, вот, общее только самое впечатление у меня есть там от музеев, от городов, от улиц, от... Я не вижу, для меня это как будто бы не имеет такого большого значения, но имеет значение совсем какие-то другие ощущения, там, да, запах или там звук, или разговаривал с кем-то, что-то передали мне, какую-то мысль, да. А вот видео... Я все вижу, да? Я это не оставляет в моей душе так много. Ну, самое общее впечатление, да? Вот это странно, да?
7: Ну, вот потому мы все разные, потому да. каждый воспринимает. Да. Кто-то, как говорят, визуализатор,
6: да, кому-то да, да,
7: по зрению главное видеть именно, кому-то слышать. А вообще, когда вот, если затронуть вопрос, вот, не мешает ли какой-то недуг или еще как-то работать, это же вот можно отнести в более общем, более общей концепции, туда же, как искать идеальных условий. А их никогда не будет.
6: Никогда не бывает.
7: Бах, как мы все знаем, переписывал в полной темноте под лунным светом, изучал партитуры, рукописи и сам сколько так работал. И даже до конца жизни работал, пока сам зрение не потерял. Как Бах, никто столько не написал легендарной
6: музыки. И такого качества.
7: И такого качества. Взять Бетховен, слуха лишился до последнего, работал, слышал и делал.
6: И еще как.
7: И еще как. Слышал, и самые его крутые произведения, это уже когда он был практически полностью глухой. Так и если, в принципе, взять вот всех мастеров, так скажем, прошлого, у них не было ни компьютеров, ни искусственного освещения. Им всем приходилось работать, писать, слышать. У всех тоже болезни, эпидемии, войны. Постоянно мир трясло. Мы сейчас тут при всех ужасах, что происходит, мы живем в довольно спокойное время, когда с большим доступом ко всему, чему только можно, к богам цивилизации. Когда мы не вынуждены закрывать самые базовые потребности какие-то. Можно отвлечься и подумать о высоком. И когда подумаешь, что вот в тех условиях были люди, которые творили то, что мы до сих пор храним как лучшее вообще, что сотворило человечество.
6: Недостижимое, да? Даже.
7: Вот. Недостижимое. И грех жаловаться. Как говорится, ножки в ручки, ручки в ножки, и идем работать.
6: Какой Максим, какой этот самый, вот как это такая расхожая фраза на этой позитивной ноте. На самом деле не хочется завершать, а вынужден, но традиционно в конце такое. Хотя ты уже обратился практически. Все, что ты говорил, это все как-то невольно наш разговор, либо я так гостей провоцирую. Это все люди делятся своим опытом и хотят передать его тем, кто слушает сейчас, кто готов услышать-то. Вот ты молодой человек, и ты... Я представляю, скольким молодым людям дашь сейчас какую-то уверенность, что вот так надо, я вот так и делаю, правильно? Вот этот парень там вещает, тоже он так делает, да? Скажи что-нибудь такое в финале.
7: Я бы, наверное, так обратился нашим радиослушателям. Делайте то, что любите, но то, что любите, старайтесь делать профессионально.
6: Формула от Максима. Максим. Максим, у тебя как отчество?
7: Дмитриевич.
6: Жалко, что не Максимович.
7: У меня был шанс два раза так сделать, пока удержался.
6: Да? Это твои дети твои? У тебя два сына?
7: Два сына, да.
6: Два сына, ой, какая прелесть. Максим, ты знаешь, что мне тебе не надо лишний раз говорить, я очень горжусь тобой, как коллегой, как студентом консерватории, как музыкантом, как учеником, когда-то маленьким учеником нашей школы. Как ты тогда замечательно сказал, говорит, я рос вместе с школой. Я был маленький, школа была маленькая еще. Я стал большой, школа выросла, что ж. Я тебе желаю, чтобы у тебя по жизни все получалось так, как ты планируешь, чтобы тебе в этом помогали творческие люди, на которых ты равняешься, на которых ты, которые твои кумиры, чтобы ты сам стал кумиром для твоих учеников, для твоих коллег, для всего. Мне кажется, ты такой уверенно идешь и занимаешь какое-то очень важное место. В нашей культуре это никакое не преувеличение. Это хороший пример для молодежи, правда.
7: Будем и дальше стараться.
6: Старайтесь.
7: Спасибо.
6: И будем дальше стараться. Кто же это так? Будем дальше стараться. Служу Советскому Союзу, так раньше говорили. Да. Хорошо, Максимчик, спасибо большое. До новых встреч с тобой.
3: Это было так красиво.
4: Рефлексия. Площадка, где ты так
3: талантливо.
5: Культурная мозаика с Женей Аубакировой.

ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.